Яга кой нагарек и бикажал фондев, магарек карнас. 87 70 50 547 атарев дутне. А комне идилайтон река, хотонга на бонга ка и андуна река. И винве, и андуна река, талайне эндесана. Бан ханандо койон дут. Мак вендал фонгу кра, кам пинке, кам гэлне, мака. Эндесана. Хоревнатен, а джема. Ибаро деф, аламтан, вала хапья хэнджетна джум. Аллала пап, дене каим бугон хочук. Akaka fupa jego gatem wene aswoga nisana fatanga te asoki atokorof nangam wala asoki apapof nangam nisana kaka fupa jego gatem balandu tarokida ya andane koige asora kaka nisana tentaku waktu fafat anga apap teo keyin ya itep keyin jigen biya kanangar nisana fupa nangarid edamba da koye Анам нен хап ака хене, мене на гайорека, хопко аге холанде, ене хап ака хене ена, ене хасе хатенгре, ене канангам, аке ане вак еняка. Комне аблай геле, туме там, кене да ина йогна инвалу, ана ин матен, ина не зере хапа, ила йогун хейдок, вага анен бонго гео, да хазаре кан докуду, вага кой, але ана ин дутна джига, тен дутна дека варо, Мама Хоел, Панджахи, Наркасия, Адалай Кой, Вен Суптуэр, Нападандета Суптуок, Я Кой, Хоп Инджус Нарек, Ям Панята Хол, Серер Кой, Андрей Чусин, Я Кой, Ола Гарек, Кокола Ита Факрозо Гоан, Инда Кой, Кай Джусна, Ям Кай, Индок Ночосам Нарек, Пур Имбетан Рок Факрек, Ям Хай, Мбаго Андерек, Низан, Джамано Мусафел, То Окор, бара фогна окор, акаро камдут, ага камдут не, ярва хама, на нямо дала, на фалаю фа, на лето дала, кага вопару кога нундут. На кой? Ньяму нубе хаямом, ассаламу алейкум брек, хаде тахам, харбуго, хадук тахамо, бесан, э. Аким брек, кай, ка вахтану кутен, но куревна. Connect me up. Ilareke 8770505487 8770505487 Magai Birka Kambi.